Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Доброе утро, замечательное, прекрасное утро вторника. Желаем мы вам, дорогие наши радиослушатели. В студии прямого эфира Александра Вольская, Андрей Зитер. Встречаем этот день с улыбкой на устах.
1: Всем доброе утро, дорогие радиослушатели. Говорит, конечно же, ваше любимое радио. Это Казак FM. И пусть этот день начнется с вашей улыбки, любимой мелодии и чашечки ароматного кофе впереди.
0: Ох, какая красота.
1: Впереди только хорошие новости, отличная музыка и прекрасное настроение.
0: И одна из этих новостей, друзья, это традиция. Уже признаваться в любви своим самым дорогим людям. С утра, конечно, говорить комплименты присылайте нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 с пометкой крупными буквами «Любовь», признание, оригинальное признание в любви и самое чувственное.
1: Да, такое, самое искреннее.
0: Да. Может стать победителем конкурса, а итоги мы подведем 22 июля. А что получит человек, который пришлет нам самое оригинальное такое признание, а он получит проживание на 3 дня и 2 ночи, вот такой сертификат у нас у моря, друзья. А вот по все подробности мы расскажем чуть позже. Так что присылайте признание в любви 928-401-2020, мессенджер Макс.
1: Да, друзья, ну что, сегодня у нас 14 июля и вторник, если кто-то с утра еще не проснулся, какие же праздники мы сегодня с вами отмечаем. Ну, один такой из первых, что стоит у нас здесь в календаре, это день рождения пенсии. Представляешь, для пенсии тоже сделали, как говорится.
0: Чувствуешь, как у меня волосы сидеют.
1: Я вижу. Да. Ты, кстати, пенсию получаешь.
0: А что смешного-то? Ну, я готовлюсь.
1: У тебя такая смешная пенсия.
0: У меня нет, она не смешная.
1: Готовишься?
0: Просто я готовлюсь.
1: Ну, это, кстати, очень важный, серьезный вопрос. Ну, ладно. День смородины.
0: Ты какую смородину любишь? Красную или черную?
1: Наверное, черную.
0: Я тоже. В ней витамины. А говорят, в листе смородины витаминов больше, чем в самой ягоде.
1: Смотри, праздник, такой сейчас, праздник хаоса и беспорядка у нас сегодня с вами, друзья. У кого в голове, в душе, в жизни хаос и беспорядок, а может быть наоборот?
0: Это наш с тобой праздник, Александра, у нас с тобой не эфир, а сплошной хаос с беспорядком. Мысли скачут, как скакуны.
1: Ну, а что поделать? Ну что, сегодня мы с вами предлагаем с Андреем поговорить о такой теме: идеальный порядок или творческий беспорядок. У вас где положил, там и взял?
0: А знаешь, мне еще нравится, а вот есть ли у вас так дома, например, такая зона отчуждения, полка, ящик или стул, куда отправляются вот все, что некуда деть, что там может лежать прямо сейчас, вот напишите нам, конечно. И порядок на рабочем столе отражает порядок в голове или просто способ успокоить маму, на чьей вы стороне, друзья?
1: А вот творческий беспорядок, это миф талантливых людей или просто лень красиво прибраться, ну вот, рассказывайте, как у вас, пишите нам, +7 928 401 2020.
0: Реклама и музыка, и снова услышимся.
2: Алло, село! Море, лето.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 29 08. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении.

0: Главное с утра поймать мысленно хорошее настроение и постараться удержать его на весь, друзья, день. Постоянно находить хорошие поводы, конечно, для радости.
1: Я вот с утра, перешагивая порог студии Казак ФМ, сразу начинаю улыбаться, потому что слышу бодрое пение нашего администратора чистоты, тети Лены.
0: Всегда... Если она нас, кстати, сейчас слышит, да?
1: Она всегда нас слушает, нам рецензии дают, когда мы выходим из студии. Всегда улыбчивая, всегда напевающая, всегда у нее как-то это все легко получается. Я думаю, а почему бы и нет? И я кто дома как-то пробую тоже, вот включаю там музыку, включаю Казак ФМ, пою, и получается как-то легко.
0: Ну, кстати, когда наводишь порядок, да, то всегда хочется почему-то петь. И я, кстати, благодаря Лениному оптимизму тоже полюбила заниматься домашними делами. Подхожу к этому занятию, так скажем, напевающись и приплясываю.
1: Да прекрасно, друзья. В студии Андрей Зитер, Александра Вольская. Доброе утро всем. Рассуждаем сегодня, чисто ли у вас дома? И вы такой, знаете, чистолюб, прям, чтобы все по полочкам лежало. Или вы такой творческий хаос с беспорядком? Что вам больше нравится? Напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Но еще один вопрос, Александра, на который хочется порассуждать. Может ли быть счастливым человек, если вокруг вечный бардак? Или чистота действительно залог здоровья и спокойствия? Давай порассуждаем. Как
0: Но мне кажется, знаешь, не важно, что у тебя творится, а главное, чтобы ты был счастлив от этого. Если у тебя порядок, ты счастлив, то да. Но я прям чистый...
1: Но ты вот как любишь? Вот как у тебя, чтобы дома
0: а
1: было?
0: А можно нейтральное? Но самое важное для меня, не знаю, почему ты мне научили это, чтобы розетки были чистые, краны были чистые, ручки, вот, ну, понятно, что все
1: то
0: остальное...
1: Частично, да, то есть точечно где-то, да, остальное все пусть будет как есть. Да.
0: Но вот не знаю, почему. Нет, у меня все чисто, конечно. У меня так среднее. Я не говорю, что я прям
1: знаешь,
0: такая...
1: А как ты относишься вот к тому, где положил, там взял вот это, да, вот что... Бывает, что такое люди иногда находят вещи не там, где надо. Паспорт в морозилке, допустим, ключи от автомобиля. Мой вариант, друзья, я нашел как-то ключи в холодильнике. Я, видимо, пришел домой, когда пить сильно хотел, холодненького, чего-нибудь, жары. Открыл холодильник, положил ключи.
0: Мне интересно на это, конечно, было бы посмотреть.
1: Мы долго смеялись потом на эту тему. Ну, вот как-то так.
0: Да, хорошо. А, кстати, наши радиослушатели, хотим вам напомнить, у нас же классный, хороший, отличный конкурс, друзья. А конкурс-то у нас какой? Пришлите признание своей второй половинки нам в Макс по номеру 8-928-401-2020 с пометочкой. Большими буквами напишите слово «любовь» и напишите самые искренние признания ваши про любовь, да, к вашей половинке, которая прозвучит, кстати, одно из лучших у нас в эфире. А вот автор лучшего получит сертификат на проживание у моря. Так что, друзья, отличная возможность подарить, да, приятненькие несколько денечков для своих любимых.
1: Ну, уехать из дома, из бардака. И навести там, в гостинице. Не, ну это, конечно, юмор и шутка. Друзья, пишите нам, будем просыпаться вместе с нами сегодня с улыбкой, с юмором, с превеликим удовольствием. Ну, конечно, хорошая музыка сегодня будет звучать.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
6: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто...

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, а знаешь, что я больше всего люблю?
3: Что?
1: Мороженое. Оно такое вкусное и холодное. А почему оно

0: Густая лужица получилась или жидкая? Если густая, то значит мороженое качественное, сделано из натуральных сливок. А если жидкое, то из молока с добавлением воды. От фруктового льда и вовсе будет красочная водичка. И он, кстати, растает быстрее всего.
1: Почему?
0: Потому что он сделан из воды с добавлением сока или фруктового пюре. И фруктовый лед начинает стремительно плавиться уже при температуре плюс 17 градусов.
1: А какое мороженое не тает дольше всего?
0: Эскимо. Оно покрыто шоколадом, который обеспечивает слой защиты для мягкой внутренней части. Некоторые виды эскимо могут выдержать температуру выше 30 градусов. Также медленно тает мороженое в рожке. Я, например, такое люблю больше всего. Оно и остается твердым долго, и руки не пачкает.
1: Я знаю, где надо мороженое есть, чтобы оно не таяло. В холодильнике.
2: Папа знает.

0: ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастером, и уже неважно, кто ты по жизни.
1: Доброе утро, наш любимый Краснодар. На часах 7 часов 35 минут. Вы слушаете утреннее шоу «Алло, село». В студии по-прежнему Андрей Зитер и Саша Вольская, которая сегодня пришла со списком дел на трех листах. Я почитал, Александра, там 42 пункта. 42, Саша!
0: Я тебе хочу сказать, что это только до обеда, друзья, да, вот, скажем так, ну, а у меня был, что у тебя, какой план, если я пришла?
1: У меня, ну, скажем так, план был один, проснуться, а остальное решим по ходу пьесы.
0: Слушай, ну, я тебе немножечко прям даже завидую, что у тебя вот так, а я хожу со списком, да. А вот об этом, друзья, и поговорим, мы тут затеяли с Андреем нешуточный спор прямо перед эфиром, раненько утречком, кто реально управляет нашей, вашей жизнью, человек-планировщик или человек-вдохновение?
1: И это битва титулов.

0: контроль. Его девиз: если этого нет в моем календаре, этого не существует. Он раскладывает все по полкам, покупает продукты строго по списку, написанному еще в воскресенье. А в красном углу Леди Хаус. Она же свободный художник жизни. Проснулась утром, посмотрела в окно. О, солнышко. А значит, едем за город. Или нет, позвонила другу. Значит, срочно пьем какао в центре. Список покупок. А зачем, если можно просто ходить между рядами и брать то, что красиво лежит?
1: Это же прям про меня, Андрей. Не смейся. Да, ты же точно... А вот ты же точно знаешь носки. У тебя есть носки в горошек?
0: Есть. Что я тебе расскажу?
1: И ты знаешь, где твои носки лежат. Я вот уверена просто. И уровень стресса твой падает на 70%. Это наука.
0: А вот скажи-ка мне, вот как импровизатор живет с тем фактором, что у тебя молоко внезапно закончилось, а блины уже на сковороде?
1: А вот мне хочется сказать, а как можно сделать блины, если молока уже изначально нет? Это называется кулинарная рулетка.
0: Прекрасно. Если молока нет, есть что?
1: Если нет молока, ну, есть вода или минералка.
0: Ага.
1: А получается, они, знаешь, еще и лучше, такие кружевные, вкусненькие, побольше сахара, и вообще ничего незаметно будет.
0: Авторская кухня, да, у тебя преобладает везде?
1: Да, так что это не провал, Андрей, это вот, да, это авторская кухня. Как вижу, так и рисую, как говорится, на блинах.
0: Друзья, ну, теперь будем ждать, кто победит же в этой битве за пульт управления нашей жизнью, тот, кто расписывает отпуск по минутам, или тот, кто все импровизирует, отпуская все на авось, на самом деле. Но у нас с тобой авось точно не будет, потому что в следующем выходе мы с тобой расскажем о культурной жизни Краснодара. И можно, друзья, планировать какие-то послерабочие выходные часы.
2: Море лето.

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансов» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: А в этой замечательной рубрике, дорогие наши радиослушатели, мы расскажем о мероприятиях, на которых мы с Александрой Вольской и Андреем Зитер обратили внимание. Ну, может быть, и вас они тоже заинтересуют. Начнем с кинопоказов и лекторий в кинотеатре «Болгария». Сегодня, 14 июля, в 15:00, лекторий Михаил Матусовский «Песни на все времена» с искусствоведом Василием Киселевым. Это мероприятие, оно больше рассчитано на взрослую аудиторию. Я думаю, что она будет им очень интересно. 15 июля в 11:00, это уже для ребятни, которые на каникулах. Большое путешествие вокруг света. И 16 июля в 11:00 «Сокровища гномов».
2: Это фильмы.
1: Мультфильмы.
2: А вот в Центре культурного развития в станице Старокарасунская работает детская летняя площадка, территория детства, и там проходят мероприятия для детей от 7 до 12 лет. И какие же мероприятия? Это «Я археолог», это игровая программа, на которой предстоит раскрыть тайны прошлого. А 15 июля «Быть настоящим трубачом» — это мастер-класс игры на духовых инструментах и демонстрация художественного фильма в рамках краевой киноакции «Летние киноканикулы».
1: 14 июля, сегодня мероприятие, смотри, для детей как насыщенно, да, в 11:00 филиал арт-пространства на улице Уральская, показ фильма «Ждун», вход бесплатный, друзья. Идем дальше, еще новости от радио «Казак FM». Друзья, присылайте нам свои признания, своей второй половине на мессенджер Макс по номеру 8-928-401-2020 с пометкой «Большими буквами», как и «Это большая любовь от чистого сердца». Любовь пишем большими буквами, а вот самые искренние признания прозвучат в эфире, а автор этого признания получит сертификат на проживание 3 дня, 2 ночи, друзья, на берегу моря, с любимым человеком. Как же это здорово.
2: Да, в городе-отеле «Бархатный сезон». И Андрей, ты очень красиво рассказал, и я, наверное, тоже немножко хочется написать слово «любовь» большими буквами, потому что, ну вот, спонсор — город-отель «Бархатный сезон», и это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Это футбольные поля, конференц-залы, аквазоны, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салона красоты и спа.
1: И ты знаешь, что еще удобно? При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивных кварталах до 31 октября. Друзья, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 с пометками крупными буквами «Любовь», признавайтесь в любви.
2: И получайте.
1: Да, а 22 июля мы определим победителя, и все признания вы услышите в

0: Друзья, друзья, друзья, замечательно. Ну, рубрика «Ленивые варенички» прозвучит немножечко пораньше, но есть поздравления у нас и есть пожелания для нашей аудитории любимой. И хочется, друзья, поздравить в первую очередь замечательного человека. Вот тут у нас аж три пришло.
1: Да, есть уже поздравления. Ну, ничего страшного, что раньше. Это же прямой эфир.
0: Конечно. Друзья пишут нам. Поздравьте, пожалуйста, Леонида Кумановского, нашего друга, с днем рождения. Он прекрасный кондитер. Его сладости дарят всегда хорошее настроение. Замечательный юмор. С ним отдыхать одно удовольствие. Всегда поможет, подскажет в трудную минуту. Пожелаем здоровья ему, его семье, дочке, внучке, жене. Ну, смотри, сколько пожеланий приходит. Так что мы всей командой присоединяемся к этому поздравлению.
1: Да, а еще сообщение прилетело у нас от Марии, которая поздравляет Кириенко Максима с днем рождения. Она поздравляет с 20-летием и желает, конечно же, здоровья, счастья, успехов. И чтобы все в жизни всегда получалось. Да, а кому мы сегодня привет передадим?
0: Давай передадим привет в город Сочи. Как это? В городе Сочи белые ночи.
1: Теплое морюшко, светлое солнышко.
0: Как раз привет, я думаю, что будет абсолютно актуален в это время. Ну и, друзья, лето это... Слушай, а летом обычно в любви признаются больше? Или все-таки зимой или весной, как ты думаешь?
1: Ну да, мне кажется, вообще не важно. Когда влюбился, тогда и признаешься.
0: То есть нет ни возраста для любви, ни времени года абсолютно.
1: И ни времени суток.
0: Но еще разок напомню вам, друзья, присылайте нам с пометкой большими буквами сообщение, вот «Любовь», в котором вы признаетесь как-то в оригинальном формате, скажем, да, любви своему родному человеку. Может быть, это будут очень теплые слова, может, это будет юмор какой-то, да, или что-то свое оригинальное на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: И 22
0: июля.
1: Да, июля.
0: Да, мы выберем победителя, и лучшие признания прозвучат в эфире радиостанции «Казак FM». Ну, мы только с удовольствием это сделаем. Я прям надеюсь, что будут много-много сообщений, которые прозвучат. У нас есть...
1: Да, уже, они, да, летят, уже пишут.
0: Они летят. А вот у нас поздравление с днем рождения Алексею.
1: Алексею, да, пишет нам Мария, которая поздравляет Алексея с днем рождения. Ему 25 лет исполнилось. Из города Краснодара и говорит, что, конечно же, чтобы все в жизни всегда получалось, здоровье и побольше исполнения мечт.
0: Ну, это здорово и распрекрасно. Друзья, ну вот утро всегда начинается с хороших новостей, с улыбки, а новости на Казак FM, они всегда распрекрасны. Я веду, что в утреннем шоу «Алло, село», вот эта новость про любовь, которую мы рассказали. Ты бы хотела поехать с любимым человеком на 3 дня и 2 ночи?
1: Да. Спрашиваешь.
0: У нас, кстати, одна коллега наша как раз в этом моменте находится, где-то отдыхает, поэтому уж соскучились, и хочется уже и увидеть, чтобы она рассказала не только по своим фотографиям и постам в социальных сетях, а уже вживую приедет же загорелая вся, нарядная, влюбленная, красивая. О, красота-то какая! Хочется, конечно, побольше, чтобы в нашей жизни таких моментов было, и в вашем том числе. Но все-таки рабочая неделя, она продолжается. Ну, можно планы, конечно, нагородить уже на выходные, да, потому что это ж, ну, приятно мечтать, да, о чем-то хорошем и прекрасном. Ну,
1: а мы, и чтобы, друзья, не было ни хаоса, а был только порядочек, наверное, в голове.
0: Согласен с тобой, что все планы свершились сегодня, да, особенно. Двигаемся дальше.
2: Алло, село! Спонсор часа — компания «Славянский кирпич». Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.
3: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: Навести порядок в голове, как иногда мы наводим порядок, ну, например, в любимом гараже или на любимой кухоньке, перебираем коробочки с прошлым. О, а это что за огромнейшая куча непонятно чего? Откуда? А, это же мысли о бывшем, наверное. Беру лопату и выбрасываю эти, этот беспорядок и тараканов из головы.
1: Носилки, Владимир.
0: Носите мне носилки.
1: А я вот, кстати, не всегда люблю что-то по дому убирать, это, знаешь, как-то как нападет на меня вот эта чистота, тогда все по полочкам раскладываем. Иногда я просто люблю отдыхать.
0: Слушай, ну если у тебя носки в горошек лежат на полочках, то я уверена, что ты любишь порядки наводить.
1: Ну а что, лежишь на диване себе, а порядки сами там себе наводятся. Кстати, знаешь, я вот неоднократно слышу и читаю, где-то попадаются мне там всякие приметы разные о том, в какие дни надо убираться там, в какие...
0: Да, кстати, есть такое дело.
1: Мусор нельзя выносить из дому там вечером после заката.
0: Выносишь?
1: Кого? Мозг?
0: С мусором.
1: Нет, ну, кстати, ну, не знаю, я что-то прислушиваться, когда начал. Возраст, наверное, уже поступил такой. Пол мыть, говорят, еще надо.
0: Вот, кстати, вот Андрей мне рассказал эту примету, я говорю, расскажи ее в эфире, потому что я об этом не знала.
1: Я, опять же, говорю, надо проверять на себе, но вот тоже говорят, что пол надо мыть не к двери, когда вот счастье вымывать будете, а наоборот, от двери, как и подметать, то есть в дом зазывать вот эту вот удачу.
0: Да, а мне казалось, что просто надо помыть пол, чтобы было чисто.
1: Тоже правильно.
0: Зачем эти гости потом просто после них опять убирать?
1: А мы как-то, знаешь, ко мне гости приехали и, ну, немножко там просыпали крупу, и я беру веник, начинаю потом подметать, и говорю, да я сейчас все уберу там. И, ну, там подруга, она говорит, ты что это нам на дорогу нас выметаешь? Потому что, оказывается, при гостях нельзя мыть костей.
0: При гостях нельзя мыть костей.
1: Нельзя подметать, они могут обидеться.
0: А вот у меня свекровь всегда, знаешь, и я этой, кстати, примете всегда придерживалась и придерживаюсь. Многие думают, сейчас тоже женщины-то, когда гости уезжают, не стирают белье в постельную.
1: Я думаю, когда гости уезжают, закрываются на 7 замков, чтобы они не вернулись.
0: Ой, ну ты сейчас скажешь, какой ты, ты же гостеприимный.
1: Давайте лучше поделитесь с нами, дорогие друзья, на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Как вы вот дома любите уборку, чтобы чисто было все по полочкам? Или вот какой-то творческий беспорядок, в котором вам комфортно?
0: Отмазка, да? У меня творческий беспорядок.
1: Да, я человек творческий. Я художник, я так вижу. Да. И пусть этот стол стоит вот прям посреди комнаты, кстати. Вот почему бы и нет, да?
0: Ну, как вариант, почему бы и нет.
1: Пишите нам сообщения, а мы обязательно их все зачитаем в эфире.
2: Лето. С Казак-ФМ.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
10: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казань».

0: Вот ты знаешь, Александра, я когда нервничаю, я начинаю дома уборку и долго дравлю все до блеска. Это меня вот очень успокаивает.
1: А что ты делаешь?
0: Дравлю, драю, до блеска все, вот, оттираю.
1: Такое слово
0: так,
1: дравлю.
0: Нервы успокаиваю я так.
1: Слушай, ну а можешь как-нибудь зайти ко мне и понервничать?
0: Тебе там тоже помочь с уборкой?
1: Да-да, с переездом, с уборкой навести, там вещи разложить.
0: Скажи, а вот ты что не любишь вообще делать по дому?
1: Я не люблю, вот это вот прям 100% не люблю гладить. Вот что я не люблю делать.
0: Ну ты имеешь в виду про белье гладить, я имею в виду, да?
1: Ну и
0: по голове. Ну почему нет? Сделал хорошее дело. Протер пыль, молодец, вот погладил по голове, тоже это здорово. А что вы не любите делать по дому? Мы задавали такой вопрос нашим радиослушателям, и что ж они нам пишут? Давай почитаем сообщение.
1: Давай.
0: Наталья вот присылает нам. Занимаясь генеральной уборкой дома, задумалась над этим вопросом. Я не люблю мыть холодильник и гладить белье.
1: О,
0: кстати,
1: видишь,
0: вот присоединяюсь.
1: Наталья тоже. Я думаю, что коллега сейчас 90% твоя. Женщина скажет.
0: Вот сейчас, продолжает Наталья сообщение от нее. Вот сейчас я мою холодильник, а с вами как-то легче получается. Вот видишь, мы, кажется, еще способствуем.
1: 8 утра мыть холодильник. Ох, Наталья, кто вы героиня.
0: Подожди, кто рано встал, тот много сделал.
1: Холодильник чистый.
0: Да. Конечно, а кто не ложился, еще больше сделал.
1: Михаил написал, ой, мыть пол. Конечно, Михаил, вы не любите мыть пол. Кто из мужчин-то любит? Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе.
0: Выплеснутая на пол, пишет дальше Михаил.
1: Дальше. Не проснулся, Михаил.
0: Светлана делится с нами своими мыслями. А я люблю мыть пол и гладить белье. Вообще люблю что-нибудь мыть, кроме окон. Не люблю готовить. Вот так вот. Люблю лепить пельмени, а вот есть их не люблю.
1: У нас сегодня у нас игра «люблю-не люблю».
0: Какая противоречивость, да?
1: А ты обратил внимание, смс-ки какие пришли? То есть кто один человек не любит, а другой любит это делать, да?
0: Это мы как на ромашке с тобой. Любит, не любит, любит, не любит.
1: Да, кстати, а вот мне понравилось. Я обязательно хочу рассказать сейчас историю. Прислала нам Мария Ивановна. Она пишет, что она, когда вышла замуж, свекровь начала регулярно приходить с проверками чистоты. Я думаю, что сейчас девочки тоже такие. Есть такие свекровушки. И говорит, недостаточно чисто, не убрано, полы вымыты неправильно, все ты делаешь не так. Говорит, год она терпела, а потом подготовила длинный список дел для свекровушки-то любимой со словами, а вы точно знаете, как наводить порядок? Покажите мне. И свекровь тут же вспомнила неотложной встречи и сбежала. И говорит теперь, что приходит только по приглашению. Вот так вот.
0: Проверить, чисто дома или нет по приглашению.
1: Ну, я думаю, что, наверное, да.
0: Друзья, мы приглашаем вас просыпаться вместе с нами с улыбкой и писать нам сообщение, друзья, на мессенджер Макс 928-401-2020. Тема сегодня у нас такая. Любите ли вы порядок в доме, все по полочкам? Или такой творческий беспорядок, где там удобно, положил туда и все это и взял. И стул, кстати, самый удобный шкаф в мире.
1: Стул?
0: Да.
1: Ух ты!

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888. 88.
8: Раступи!

0: хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении.
2: По пути с Казак FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цыганочка – старинная пляска, очень любимая русским народом. Похожа она на пантомиму, участники которой показывают небольшой семейный разлад между мужем-цыганом и его женой. Их и изображает пара танцующих. Она садится между подруг, а он начинает плясать и ищет свою спутницу. Находит взглядом и поклонами приглашает ее к себе. Цыганка сначала отворачивается, но не выдерживает и идет к мужу. Пляшут вместе. Он озорной, заигрывает. Она кокетничает, плечами водит, ножками постукивает. Пляска страстная, и одежда ей под стать. Яркие рубахи у мужиков и разноцветные широкие длинные юбки у женщин. Но даже если именно такая юбка и отсутствует, это не удержит на месте, когда цыганочка звучит. Ноги сами в пляс несут, плечи в такт музыки свой танец ведут. Эх, не тело, душа гуляет, душа поет, ведь цыганочка всегда

0: так распиханные по полкам, называется «Порядком». Всем доброе утро, кто слушает «Алло, село».
1: Доброе утро всем. Ты знаешь, что так резко произнесла это слово? Мне кажется, сейчас многие кинулись убираться даже. Кто и не хотел даже и не планировал это делать на самом деле. Но мы-то планировали прочитать ваше сообщение, друзья, и уже готовы это сделать.
0: Да, написала наша постоянная слушательница Ольга Трегубова. Она пишет: «Доброе утро. И вам, Оля, доброе утро. Мой беспорядок – это мой порядок». Вот и правильно. Я с вами согласна. В своем хаосе я могу найти все, что угодно с первого раза. И я тут тоже с вами согласна. И только я знаю, где что лежит, чем родные и пользуются. Я тут согласна. Согласна я. А вот моя мама, наоборот, аккуратистка и перфекционист. И я тут согласна. У меня мама такая.
1: Александр, ты согласна, я.
0: Ко мне в гости она ходит с заклеенным ртом и в солнечных очках, чтобы не видеть мой беспорядок и вовремя промолчать. Я вот не знаю, почему мамы того поколения, вот что их, как их воспитывали, у меня у мамы все должно быть по полочкам. И не дай бог тарелка грязная после ужина.
1: А мне вот интересно, Ольга, скажите, пожалуйста, а вам муж ваш помогает при уборке дома? Я, знаешь, всегда говорю в таких случаях, самая сложная уборка и вот моральная устойчивость — это когда делать уборку после ремонта. Тут главное не поругаться, на самом деле. Друзья, а для того, чтобы если вдруг вы, ну, случайно так повздорили после ремонта, убираясь, Казак ФМ вас может помирить, на самом деле.
0: Да, да, друзья, у нас же проходит замечательный конкурс, и в котором вы признавайтесь в любви своей второй половинки. Пишите нам в Максе по номеру 8-928-401-2020 с пометочкой, обязательно большими буквами, слово «любовь». И, конечно, самые искренние признания прозвучат у нас в эфире. А автор лучшего признания получит сертификат на двух человек с проживанием в городе-отеле. Это отличная возможность полюбить друг друга, как говорится.
1: Заново, я бы сказал, да, и помириться.
0: И порядок не надо наводить.
1: Спонсор города-отель «Бархатный сезон» — это первая линия Черного моря на федеральной территории Сириуса. Высшая категория пляжей. Отдых для всей семьи. Здесь, ну, есть все, я считаю, для отдыха комфортного. Футбольное поле для спортсменов. Конференц-зал, пожалуйста, можно провести бизнес-встречу. Аквазона, детские, спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа. Это действительно город-отель «Бархатные сезоны».
0: Да, кстати, и при бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15%.

0: акцентов на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября, друзья.
1: Так что поторопитесь. Номер 928-401-2020, мессенджер Макс. Присылайте нам признание в любви с пометкой. Ну, не нам, конечно, признание в любви.
0: Можно и нам, почему нет?
1: А почему бы и нет, действительно. Своим любимым с пометкой крупными буквами «Любовь». А итоги мы подведем 22 июля. И самое лучшее признание вы услышите в эфире. А дальше у нас, друзья, по курсу игровая рубрика «Послесловица». Звоните скорее на номер 928-401-2020.
0: Пока время... играет песня,
1: конечно,
0: да? Не забывайте, кстати.
1: Время раздавать призы.
2: Алло, село!

0: нашу волну Казак FM. Надеюсь, друзья, вы отлично поспали, проснулись. Может быть, сейчас вкусно завтракаете. Всем приятного аппетита. Просыпайтесь. Впереди нас ждет замечательный день.
1: А знаешь, я каждый день, когда просыпаюсь, прохожу через 5 стадий утреннего пробуждения. Отрицание, гнев, торги, неизбежность и кофе. Конечно, кофе будет...
0: Ох, как оно бодрит. Это, конечно, да. Что, мы сегодня говорим на тему?
1: Да, на тему чистоты либо хаоса. Но пока мы ждем звонка от нашего радиослушателя, чтобы поиграть с нами в игру «Послесловицы», мы почитаем ваше сообщение.
0: Да, Людмила нам прислала сообщение. Не люблю снимать и вешать занавески. Я люблю, мне нравится, когда руки отнимаются.
1: Давно я не слышал этого слова «занавески».
0: Да, шторки, занавески. А люблю утюжить белье перед телевизором. Вот, видишь как. А мне кажется, что гладить белье, это, ну, тратишь время. Мне жалко его.
1: Здесь по-разному относятся к этому все. Кто-то любит, кто-то нет. Кто-то говорит, что это полезно.
0: Ну, да, конечно, мы же все человеки.
1: Да, кто-то говорит, что там ворс у белья, как-то он сглаживается, оно дышать перестает.
0: Ты мне, кстати, открыл прям, вот ты рассказал про вот этот утюжок, что гладит. Ты мне прямо открыл.
1: Вот, сообщение от Маргариты. Давай прочитаем, как-то обратили мы на него внимание. Пишет она нам: а я, наоборот, очень люблю мыть пол, но при условии, что дома одна. Не люблю бегающих по мокрому полу людей. Я даже в школе во время генеральной уборки всегда пол мыла. У меня это отлично получается.
0: В школе, да, это было дело.
1: А вот холодильник мыть не нравится, обувь мыть тоже, но приходится.
0: Ой, как я Маргариту понимаю, потому что когда вот моешь полы, кто-то с носками это вот прошелся.
1: Это высохнет, отпечатки останутся.
0: Да. Не так давно я, кстати, услышала информацию, что отношение к домашним делам многое говорит о нашем характере.
1: Ну вот, кстати, если бы вот, ну, вам нужно было описать, допустим, свой характер через состояние своей комнаты, вот какой бы была эта комната? Вот, порассуждаем, Александра.
0: Какая бы была бы у меня комната?
1: Да, вот по твоему характеру какая была бы комната?
0: Она была бы очень светлая, теплая, с порядком, кстати, и изысканная.
1: Вот такие вот салфетки кружевные бы лежали там, да?
0: Я люблю. Ну, я не знаю, как может в Боха стиль, да, не знаю, кто из нас, наших слушателей поймет. Этот, если стиль такой, ну, день деревенский.
1: Ну, у меня-то не спрашивай, сейчас равно тебе скажу.
0: Слушай, а я не знаю просто, как назвать вместо этого слова. Ну, король, ты...
1: Вспоминай это слово, я тебе скажу, моя бы комната была полностью пустая, и я бы один стоял посередине этой комнаты, чтобы не вытирать пыль, и пол мыть легче, и чтобы мебель вообще там не двигать.
0: И вообще никого в этой жизни не было.
1: И никого там в этой комнате не было, чтобы можно было выспаться. Нет, я шучу, конечно. Друзья, у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Мы с превеликим удовольствием ждем от вас сообщение. Пишите нам на номер 928-401-2020.
0: Да, и не только пишите, а еще, конечно же, звоните нам и можете в прямом эфире передать приветы или поздравления.

0: Рубрика «Ленивые варенички». Закрываем второй час утреннего шоу «Алло, село» такими приятными моментами, когда вы присылаете нам сообщения. А мы с Александрой Вольской и Андреем Зитер их зачитываем.
1: Да, с огромным удовольствием. И Мария поздравляет свою мамочку Веру Ивановну с юбилеем. Она пишет: «Мамочка любимая, с юбилеем тебя. Ты мое тепло и самая большая любовь. Пусть твои глаза всегда светят за счастьем, а здоровье будет крепким. Спасибо за все. Как нежно и мило». Мамочек, всех с днем рождения.
0: А я вообще бы хотел поздравить всех, кто, наших радиослушателей, кто слушает сейчас утреннее шоу «Алло, село», радио «Казак ФМ», поздравить с днем рождения. Их много действительно сегодня. Пожелать вам крепкого здоровья, всегда хорошего настроения. Поздравить всех, у кого знаменательные события случились. Ведь есть и юбилеи, есть личные, есть профессиональные, есть юбилей совместной жизни. Всех, друзья, с праздником!
1: Лишний, как говорится, повод, да, у нас поздравиться, да, и кому привет будет улетать от нас с тобой?
0: Ну, давай определимся.
1: Давай, я предлагаю в станицу Алексеевская в Тихорецком районе.
0: Пожелаем жителям хорошего дня и будьте с нами. Просыпайтесь на волнах радио «Казак ФМ» в утреннем шоу «Алло, село».
1: А мы идем дальше.
0: А мы пойдем дальше.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Доброго, замечательного утра желаем мы вам, ведущие утреннего шоу «Алло, село», Александр Вольский, Андрей Зитер. На часах 9.09. Друзья, можно желание загадывать.
1: Да, и вот так вот, просто незаметно пролетело 2 часа у нас в прямом эфире. Да?
0: Хорошо, что ты пульт протерла от пыли, я хоть время теперь увидел.
1: Ты же любишь... ты пыль не любишь вытирать, а порядки-то, конечно, любишь за чужой счет.
0: Давайте прочитаем вот сообщение, которое пришло к нам в виде... А Татьяна, знаешь, такая в виде народного творчества. Жена, ты сказал, что сделаем уборку и сам исчез. Муж не исчез, а убрался. Вот такие с юмором нам приходят.
1: Кстати, часто, да, вот так вот про совместную жизнь. Как вообще выживают пары, где один все записывает, а второй говорит, да расслабься, все, прорвемся, пылесос уберет, там, не знаю, пыль сама вытрется.
0: Это, знаешь, мне кажется, плюс на минус. Поэтому эти пары долго-долго и живут. То есть один как локомотив, а второй просто вагоном едет. Да. Но, знаешь, я считаю, что чтобы вот найти любую вещь, несмотря на то, что в доме какой-то творческий беспорядок, мы его хаосом иногда называем, да, либо это все по полкам разложено, нужно иметь хорошее зрение, я так считаю, да?
1: Слушай, а некоторые же с лупой просматривают. Есть такие?
0: С банкой 3-литровой туда воду наливают, это тоже линза такой, эффект образуется.
1: Да, конечно же, нужно вообще видеть надо хорошо, я скажу так, особенно если чтобы был порядок, и неважно, какой он, порядок-беспорядок.
0: Так вот, чтобы найти любую вещь в доме, которая вам нужна, нужно иметь хорошее зрение. Об этом мы, кстати, поговорим уже в следующем выходе с нашей гостью, которую мы сейчас с Александрой и пойдем встречать. А вы пока послушайте рекламу, ну, конечно, музыку.
2: Море лето.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационных

0: Возможны противопоказания и необходимости консультации со специалистом. А специалист у нас в гостях, и сегодня наш гостевой час будет посвящен, конечно, нашему зрению, друзья, нашим глазам.
1: Да, будет посвящен нашим глазкам. И, конечно, хочется представить врача-офтальмолога клиники New Vision Куанова Дана Аскеровна. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, многие рассуждают: я вижу хорошо, значит, с моими глазами все в порядке. Это правда?
2: Это на самом деле может быть опасным заблуждением. Каждый человек должен уделять внимание своему здоровью и своему зрению и наблюдаться у врача-офтальмолога минимум раз в год для того, чтобы увидеть какие-то незаметные глазу изменения.
1: Так, хорошо. А как это понять? Знаете, в каком плане? Что все в порядке? Что вот моим глазам все хорошо или что-то там не так?
2: Чтобы понять, что все в порядке, нужно, чтобы вас посмотрел доктор. Есть заболевания глаз, которые могут проявляться не сразу. И когда мы уже увидим у себя симптомы, может быть, что-то уже произошло с глазками. Поэтому нужно, не дожидаясь симптомов, смотреться у врача раз в год.
0: А самому можно понять, вот на какой стадии проблемы со зрением?
2: Стадию конкретную определить может, конечно, только доктор.
0: Специалист.
2: Но что может настораживать пациента, это плавающие, например, мушки перед глазками, какое-то помутнение зрения. Даже если оно не постоянное, если оно приходящее, уходящее, все равно это должно нас настораживать, мы должны показываться.
1: Угу. Так, хорошо.
0: У меня вот еще такой вопрос, что многие, знаете, как-то рассуждают так, что катаракта, во-первых, это помутнение хрусталика, да, и многие говорят: а при чем здесь диабет?
2: Это имеет достаточно прямую связь. Хрусталик в нашем организме, он работает как линза, он должен быть прозрачный. При диабете у нас возникают скачки сахара в крови, как мы все знаем, и это влияет на питание хрусталика. Он может наполняться жидкостью, он может набухать и может моментами как раз-таки мутнеть. И не только моментами, но и при длительном нарушении питания он может помутнеть и превратиться в катаракту. При диабете катаракта возникает чаще, поэтому прямая связь катаракты с диабетом.
1: Говорят, что операция при диабете опасна. Это правда?
2: При диабете операция по замене хрусталика такая же, как и без диабета. Просто тут смысл в том, что сама катаракта возникает при диабете чаще и прогрессирует быстрее. А сам процесс операции точно такой же, как и если нет диабета.
0: Угу. А такой еще вопрос. Какая связь между диабетом и глаукомой? Вот тоже вот нам пишут наши радиослушатели, спрашивают.
2: Тоже достаточно прямая связь. Тоже здесь связь со скачками сахара в крови. Они запускают такой процесс, что глазу нашему не хватает питания, не хватает кислорода. Он начинает в мозг посылать сигналы, чтобы мозг дал глазу больше сосудов. Сосуды могут прорастать, и они прорастают в дренажную систему глаза, где происходит отток жидкости. Что вообще такое глаукома? Глаукома — это повышение глазного давления. И вот это нарушение тока повышает глазное давление, вызывает глаукому.
0: Спасибо вам огромное. Мы продолжим беседу с нашей гостьей после рекламно-музыкальной паузы, но мы останемся в видеотрансляции. Подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции во ВКонтакте. Задавайте вопросы на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Обязательно адресуем.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Возможно, противопоказания и необходимости консультации со специалистом. Доброе утро, дорогие наши любимые радиослушатели. Сегодня наша встреча с гостем посвящена нашему здоровью, нашему зрению. Конечно, мы всегда за него переживаем, ведь четкое зрение – это для нас
2: очень важно. Да, и у нас сегодня в гостях врач-офтальмолог клиники New Vision Куанова Дана Аскеровна. Доброе утро еще раз.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Да, и мы в прошлом выходе говорили про глаукому. Давайте продолжим, наверное, да? И напомним нашим радиослушателям, может, кто-то сейчас нам только присоединился, как понять, что начинается, да, вот глаукома, какие симптомы.
3: Давайте начнем с того, что вообще такое глаукома. Глаукома – это когда в глазках высокое давление, оно начинает давить на нерв зрительный и, соответственно, снижается зрение. Как пациент может понять? При высоком, очень высоком давлении глазки могут болеть. И также, когда длительное влияние на нерв возникает, начинают снижаться поля зрения. То есть возникает так называемое зрение трубчатое. Мы смотрим как через трубочку. Вокруг все становится темным. Но стоит понимать, что это уже процесс запущенный, процесс какое-то время прошедший. Поэтому на начальных стадиях пациент не может понять, что у него глаукома. Поэтому очень важно каждый год наблюдаться обязательно у офтальмолога. И как сам

0: когда вы отправляетесь к специалисту, то нужно уже и проверяться на диабет, да? То есть немаловажная процедура.
1: Конечно, да.
2: А вот скажите, тут сухость, жжение, песок в глазах, вот что это?
1: Это вообще характерные симптомы синдрома сухого глаза. Он довольно часто бывает при диабете. Тоже из-за скачков сахара в крови может возникать синдром сухого глаза. Могут поражаться железы слезные и выделяться слезы недостаточно или наоборот слишком много. И тогда вот возникает такая сухость. Она может быть постоянная, может быть периодами, но тоже должна быть звоночком для обращения к офтальмологу.
2: А может ли диабет...
0: Да, Саш, я еще хотел вопрос такой задать, вот, чтобы не было такого обманчивого мнения у людей, то, что летом мы включаем сплит-систему, иногда утром просыпаешься, и у тебя такое ощущение, что как будто песок в глазах. Вот,
2: чтобы может, не перепутать.
0: Да. Или это уже, вот, уже какой-то симптом, то есть, такая красный маркер, что надо идти. А через какое-то время это проходит, как бы, и ты нормально себя чувствуешь.
1: Ну, действительно, если на нас надул вентилятор, кондиционер, глазки могут как-то подсохнуть, пересохнуть. Но, честно говоря, лучше, как говорится, перестраховаться, сходить, посмотреться. Все равно.
2: Хотела задать вопрос. А может ли диабет повредить сам нерв, ну, а не только сосуды? Вообще, как это происходит?
1: Да, конечно, диабет поражает в глазках все, и сосуды, и нерв. А нерв, он также поражает питание. У нас в глазу, внутри глазика, находится зрительный нерв. Он идет от глаза через весь мозг, подает сигналы. Мы с помощью него, конечно, видим. И диабет нарушает питание этого нерва, и он может тоже так же страдать. Но это, опять же, не всегда сразу заметно.
2: Так, вот видишь, как интересно, да,
0: Мы очень часто вообще вот симптомы пропускаем мимо. Мы же всегда, знаете, такое у нас на авось надежда у большинства, да, поэтому мы говорим, ой, сейчас 5 минут пробудет, и оно пройдет. Ой, до завтра я буду лучше видеть. Ой, сегодня что-то наклонилось, поднялась, там, поднялся, да, чуть помутнение в голове. Ну, это на сейчас вот я давление померяю, вроде как меня отпустит, там, что-то препараты какие-то там принимают. То все-таки лучше не запускать, а вот обратить внимание на это, на все, пойти в клинику, к специалисту, который точно может определить, и вот это гадать буду, не буду, лучше этого не делать.
2: И самое главное, чтобы не заниматься чем?
1: Самолечением.
2: Конечно, а идти куда?
1: Врачу-офтальмологу.
2: Обязательно, и проверять.
0: Клинику не вижу.
2: Да, и проверять свои глазки и свое зрение.
0: Друзья, дорогие наши, вы можете присылать нам сообщение на номер мессенджера Макс 928-401-2020, писать вопросы, которые мы адресуем нашему специалисту, гостю, который у нас сегодня в студии.
2: Да, также вы можете... Аскеран обязательно ответит на все ваши вопросы. Да.
0: Также можно подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте и видеть, как мы здесь в студии общаемся, как происходит наша беседа, и также под видеотрансляцией можете оставлять свои вопросы, и мы также их адресуем специалисту. Но сейчас рекламно-музыкальная пауза, и мы скоро вернемся. Вы не успеете сослаться.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Возможные противопоказания, необходимость консультации со специалистом, друзья. А у нас сегодня специалист
2: в
1: гостях, да, и мы говорим сегодня о здоровье наших глаз.
2: Да, у нас сегодня в гостях врач-офтальмолог клиники New Vision Куанова Дана Аскеровна. Доброе утро еще раз.
1: Доброе утро.
2: Да. Дана Аскеровна, скажите, бывает такое, сегодня я вижу хорошо, а завтра плохо. Вот вообще такое же бывает, да, там что-то той раз, ты начинаешь там моргать. Это опасно?
3: Это может быть опасно, это может быть для нас звоночком и сигналом для того, чтобы обратиться к офтальмологу. Вот сегодняшняя наша тема обсуждения – это диабет. И как раз-таки при диабете, когда происходят такие изменения зрения, временные помутнения, они могут говорить о том, что уровень сахара в крови не контролируется. Когда сахар повышается, нарушается слезная пленочка, глазки могут подсыхать, нарушается прозрачность хрусталика, от этого зрение может мутнеть. То есть все такие моменты нам говорят о том, что нужно насторожиться.
2: А клинику, вот просто, например, прийти, проконсультироваться в вашу клинику, вот плохо вижу, сегодня вижу, завтра не вижу.
1: Качели такие, да?
2: Ну, бывает же, да. К вам можно же обратиться в клинику?
3: Конечно.
2: Просто за консультацией?
3: Конечно, можно за консультацией, и во время этой консультации проводится полноценное обследование глазок. Глазки смотрятся, собирается анамнез, и врач узнает, если есть у вас диабет или еще какие-то заболевания, это все свяжет вместе, и вам обязательно даст ответы на ваши вопросы.
1: Я предлагаю еще раз напомнить нашим радиослушателям, у кого заинтересовала эта информация, сколько по времени нужно потратить, запланировать, чтобы прийти в клинику, совершить вот обследование, сделать, да, и сколько нужно еще находиться в клинике после обследования?
3: Заложить времени нужно около часа плюс-минус, потому что нужно учитывать, что мы обязательно капаем специальные капельки, расширяющие зрачок. Они действуют минут через 20. То есть вот это время, 20 минут, мы сидим, ждем, пока они подействуют. И после этих капелек зрение мутнеет на несколько часов. Поэтому тоже нужно делать расчет на то, что за руль сразу не все смогут сесть. Это тоже момент такой индивидуальный. Кто-то может, кто-то нет. Надо закладывать несколько часов, либо добираться домой на такси, на транспорте, как удобно.
2: И вот мы же сегодня говорим о диабете, да, как бы одной из такой составляющей, да, как еще страдают наши глазки от диабета?
3: Диабет поражает сосуды глаз, и, соответственно, зрение снижается в центральной зоне глаза. Она называется макула. Макула отвечает за наше зрение центральное. Мы с помощью нее читаем, пишем, водим машину. И при диабете, если сосуды поражаются, они могут вот туда прорастать и вызывать в макуле накопление жидкости. Тогда становится мутно видно, может так поплыть что-то. Вот такие вот моменты должны тоже насторожить, чтобы мы пошли к офтальмологу, посмотрели глазки.
1: Спасибо большое. Ну, друзья, еще один вопрос хочу задать нашему специалисту. Если болезнь уже, вот она началась, есть ли у медицины способы помочь? И как это происходит? Ну, вот как в клинике это делают?
3: Конечно, способов помочь очень много. Тем более, что на диабете множество разных стадий, и мы можем помочь по-разному. В нашей клинике мы используем все известные способы и методы помощи при диабете. На начальных стадиях, когда вот все еще неплохо, когда мы успели, заметили, что диабет только начинает развиваться, начинает как-то влиять на сосудики, мы используем лазер. В нашей клинике много специалистов, лазерных хирургов. Я также являюсь лазерным хирургом. Мы воздействуем лазером на сосуды и мешаем им сильно патологически прорастать. Операция безболезненная, операция проходит сидя, она так называется неинвазивная. Глазик не режется, не вскрывается, никакой крови нету. Мы садимся за столик, ставим подбородочек, и лазер проходит сам через глазик без всяческих разрезов. И уже вот эти сосудики, грубо говоря, припаиваются и не разрастаются дальше. Если же мы поймали диабет на более развитой стадии, и, как я вот сейчас говорила про отек в макуле, если возникает отек в макуле, делаются специальные уколы. Тоже глазик не режется, просто делается специальный укольчик, называется анти-ВЕГФ препарат, анти-ВИДЖФ, и они уже вот сосудам не дают прорастать.
1: Угу.
3: И при более тяжелых стадиях уже, конечно, приходится немножко в глазик внутрь залезать, делать большие операции, называется витрэктомия. В нашей клинике тоже большие операции делаются.
2: Я вот, да, я вот думаю о том, что как здорово, что сейчас медицина так шагнула вперед, да, что не страшно, не страшно. А глаза же это важно. Да и вообще все здоровье важно.
1: Еще вопрос такой. А сколько по времени нужно, допустим, выдержать время, чтобы опять прийти к специалисту? То есть там происходит же наблюдение у того хирурга, который делал операцию?
3: Наблюдение при диабете, оно, конечно, чаще, чем если бы диабета не было. Здесь индивидуально определяет ваш лечащий врач, если была операция, определяет хирург. Но в любом случае, если есть диабет, минимум раз в год, если какие-то есть осложнения проявления диабета, раз в 3-6 месяцев.
2: Ну что?
1: Спасибо за вопросы от нас, спасибо за ответы от вас. Я надеюсь, что мы на все вопросы ответили. И наши радиослушатели, думаю, удовлетворили любопытство. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
3: Конечно, в первую очередь я пожелала бы здоровья и пожелала бы внимательного отношения к себе и к своему здоровью.
2: Ну что, у нас в студии была врач-офтальмолог Куанова Дана Аскеровна из Q-Vision, которая сегодня нам рассказала о наших глазках.
1: Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам, сделали это утро информационно полезным. Ну а мы, друзья, говорим всем вам хорошего дня, замечательного продолжения. А завтра уже будем просыпаться вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». С 7 утра подключайтесь
2: к нам. Да, а завтра-то уже среда. Среда — это что у нас? Маленькая пятница.

0: Невозможно.
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж. Почему ты мне не открыла дверь, когда я стучал?
2: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
1: Я кивал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод, она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну когда я вырасту, наконец?
3: Нина, ну куда ты торопишься? Тебе хочется поскорее стать взрослой или высокой?
0: Высокой, чтобы доставать все, что вы прячете, повыше.
3: Ах, вот ты про что. Ну, быстро стать выше все равно не получится. Однако скоро у тебя будет период, когда ты будешь расти по 5, а то и 10 сантиметров в год. Это происходит как раз в возрасте 6-7 лет. Заметно подрастешь.
0: 5 сантиметров? Это же мало.
3: Может, вырастешь и больше. Потом рост у детей замедляется, но где-то с 11-12 лет ты начнешь расти быстрее.
0: А когда совсем вырасту?
3: У девочек обычно рост останавливается в 16-18 лет, у мальчиков чуть позже, 18-20.
0: А я буду высокой?
3: Это сложно предсказать. За рост отвечают гены родителей. Мы с мамой среднего роста, поэтому с большой вероятностью и ты будешь примерно такая же. Хотя бывает всякое. Если в роду были высокие предки, рослый ребенок может появиться и у низких родителей. Но по тебе незаметно, что ты будешь очень высокой. Но чтобы стать повыше, надо прилагать некоторые усилия.
0: Какие?
3: Ну, например, правильно питаться, чтобы организм получал необходимые вещества для роста. На конфетах выше не станешь. Еще надо заниматься спортом, чтобы у тебя хорошо развивались мышцы и кости. И, конечно, хорошо спать, потому что именно во сне вырабатывается гормон роста.
0: Ладно, я поняла. Опять спать. Пап, я уже выспалась. Когда же вырасту?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.
5: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Есть

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Это дневная программа по заявкам. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую. Желаю хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. С этой минуты набирайте наши цифры 8-928-401-2020. Если хотите лично поприветствовать тех, кто сегодня отмечает свой день рождения, а может, у вас просто привет. И к этим же цифрам подключен наш Макс. Он как раз-таки для ваших сообщений. Пишите, рассказывайте, кого и чем поздравляете вы. Ну, а мы с удовольствием поприветствуем замечательных людей в эфире радиостанции «Казак ФМ» в рамках программы «Вареночки». И первый звонок у нас уже раздался из Переяславской. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, Алексей, «Казак ФМ». Сегодня хочу поздравить Саш, поздравляю с днем рождения, счастья, здоровья, улыбок и больших побед. Занимается спортом, больших.
0: Да, успехов и в спорте, и в жизни, и счастья огромного-преогромного. Всегда оставайся такой красавицей и умницей, спортсменкой. И, Сашенька, добрые, теплые поздравления, конечно же, принимай от радиостанции «Казак ФМ» в том числе.
1: Спасибо,

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные, а также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
5: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
6: Друзья, ну еще раз напомню, что наш Макс для ваших сообщений 8-928-401-2020. Плюс ко всему есть электронная почта, также для ваших рукописных посланий. Пишите, не забывайте подписываться. Оно очень легкое. Вареник@казак.фм. Ну и при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление. Казак.фм. На главной странице все для этого имеется. Город-герой Новороссийск у нас на связи. Клавдия, здравствуйте. Добрый день.
7: Здравствуйте. Хочу поздравить Меренкову Клавдию Григорьевну. Не поздравить, а передать музыкальный привет. Она уже несколько лет лежит. Поэтому ей очень приятно послушать это. Здоровья, терпения, мирного неба. Ну и песенку.
6: Да, и он Саручану по вашей просьбе с песней «Незабудка» появится в нашем эфире. Коллектив магазина «Горизонт» станицы Чепигинской поздравляет свою коллегу Гончарову Викторию с днем рождения. Дорогая наша Викуля, ты замечательный человек, с которым всегда приятно работать и достигать общих целей, становиться более продуктивными и активными. Не теряй энтузиазма, позитива. Поддерживай огонек в душе, оставаясь веселым, заряженным на успех человеком. Пусть все планы воплощаются, а желания исполняются. Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, достатка, замечательного настроения, новых идей и семейного благополучия. Какое теплое сообщение, поздравление в вашу честь. Виктория, присоединяемся и от коллектива нашей радиостанции.

0: на Казак ФМ.
1: И скутер согласный раздал следующий звонок. Галина, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуй, Алешенька, мой любимый ведущий. Хочу поздравить сегодня зятька своего, Леченька Ваню, 40-летием. Поздравляет жена Анжела, сынок Кирилл, сынок Женя и маленький Степочка, теща Анжела и все-все наша большая семья советские. Здоровья ему! Он прошел Чечню, такой он у нас умничка. Здоровье самое главное. Всего он сам хочет. И всего-всего ему хорошего. Спасибо, Алешенька.
1: Да, во-первых, хочется от души присоединиться для настоящего русского парня с самой замечательной песней. Она так и называется «Русский парень». Вам удачи, успехов, доброго здравия. Пусть все получается. И, конечно же, пусть в семье всегда будет лад, мир, гармония. И она остается важным, вашим надежным тылом.

0: Заказ.
1: Это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем, и я приветствую всех, кто настроен на волну Казак ФМ. 8-928-401-2020. Набирайте наши цифры, если хотите дозвониться. И напомню, что к этим цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. И вот чего я хочу вам рассказать, дорогие друзья. Сегодня свой красивый 80-й юбилейный день рождения отмечает наш талантливый земляк, заслуженный работник культуры Кубани, поэт и композитор Николай Бабошко. С 10 лет Николай Иванович с баяном в руках, и вот уже больше 70 лет, да, получается, не расстается с ним. Его знают, его любят, его уважают не только в станице Должанской, Ейского района, но и далеко за пределами Краснодарского края. Еще вместе с ним тоже без малого 60 лет уже шагает по жизни супруга Татьяна, которая на протяжении всего этого времени остается ему преданным другом и соратником. Татьяна Викторовна является главным исполнителем песен, написанных талантливым мужем. Также имеет почетное звание заслуженный работник культуры Кубани. Да и в принципе стоит сказать, что всю свою жизнь семья Бабошко занимается возрождением и сохранением казачьей народной культуры. Вот сегодня, в юбилейный день рождения вас, дорогой Николай Иванович, конечно же, в первую очередь поздравляют ваши родные, как дорогого и любимого папочку и дедушку с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, и пусть хранит его Господь. И, конечно же, от нашей радиостанции «Казак ФМ», от всех ваших земляков, уважаемый Николай Иванович, принимайте поздравления с вашим юбилейным днем рождения. 80-летие, действительно, это огромная жизнь, которая наполнена опытом, мудростью, любовью и, конечно же, творчеством. Это богатство опыта. И хочется от всего сердца пожелать вам, чтобы и душа была наполнена светом, спокойствием, чтобы рядом всегда были те, кто вам дорог. Пусть каждый новый день дарит приятные эмоции, крепкое здоровье, душевную гармонию, благополучие вам и долгих счастливых лет жизни. С юбилеем! От всего сердца, от всего коллектива, от всех ваших родных и от всех земляков мы вас поздравляем, Николай Иванович, с 80-летием. Ну и, конечно же, мы поставим песню в исполнении любимой и любящей супруги Татьяны Бабошко. Она называется «Осень». Автором, собственно, является наш именинник, наш юбиляр. Вашему вниманию «Осень» Татьяна и Николай Бабошко.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: А прямо сейчас у нас на связи поселок Мостовской. Павел Борисович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить сегодня мою дочку с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов, доброты, веселья, радости. Чтобы у нее всегда она сталкивалась только с счастливыми, удачливыми деньками ясного мирного неба над головой ей. Будь ты здорова, дончика. Мы тебя поздравляем всей семьей, обнимаем, целуем.
1: И зовут доченьку как?
2: Зовут доченьку Виктория Павловна.
1: Вот, Виктория Павловна, приветствуем вас и поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Ой, как приятно от папочки слышать такие слова. И, конечно же, я уверен, что все без исключения желают вам только счастья, только всего самого доброго и того, чего можно пожелать красивой женщине и любимой дочери. Конечно же, Казак-ФМ присоединяется.

0: Рюмочки на Казак FM.
1: Из поселка Табачно раздался следующий звонок. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу с прошедшим днем рождения, 12 числа было, у моей очень хорошей знакомой Сивашовой Инны. Инн, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Кто тебя обидел, всем сердцем напасть. Чтобы с мужем жила в любви и согласии, и в доверии друг другу. Ну и ту песенку, Алексей, что я заказал.
1: Спящая красавица, Зара и Стас Михайлов появятся от души. Присоединяемся, поздравляем вас с днем рождения.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На продолжается дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020 наши цифры. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваши сообщения, потому что к ним подключен наш Макс. Электронная почта вареник@казак.фм. И, конечно же, наш сайт, он тоже вам в помощь. Казак.фм. На главной странице есть форма для отправки вашего привета или поздравления в программу «Вареночки». У нас Белореченск на связи. Светлана, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хотела поздравить сына Максима с днем рождения. Он у меня на СВО, поздравляет его также сестра Виктория, папа Александр. Вот, хочу, чтобы он вернулся здоровый, живой. Вот, пожелать ему здоровья, счастья, удачи. Вот, и поставить ему песенку с днем рождения.
1: Да, песню, ну, вы сказали соответствующую песню. Знаете, она, может, не с днем рождения, но она про настоящего русского парня, который прямо сейчас выполняет боевые задачи. И, конечно же, я в первую очередь хочу вас поздравить, Светлана, как маму, с днем рождения сынульки, пожелать вам мира, здоровья, спокойствия, конечно же. Вы ангел-хранитель, поэтому я уверен, что все будет замечательно. Ну, а имениннику скорейшего возвращения и успехов, удачи. «Я русский» — вот этой песни давайте поприветствуем.

0: Рубрики «На Казак-ФМ».
1: Ну, еще один звонок я успею принять. Он раздался из Павловской. Ольга Георгиевна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день, Казак-ФМ. Мои приветы. Пусть долетят до наших воинов, которые находятся за ленточкой, на линии соприкосновения. Я желаю им всего самого доброго. Я им желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть они нас слышат и понимают, что мы их любим и ждем с нетерпением. Ждем с победой. И еще мои поздравления и приветы волонтерам, которые очень большую лепту вносят нашу победу. Пусть все будут здоровы и счастливы. Спасибо, Лешенька.
1: Спасибо вам за эти приветы, дорогая Ольга Георгиевна. От души хочется тоже, позвольте уж мне присоединиться и волонтерским организациям. Конечно же, всем ребятам, девчатам, которые в данный момент выполняют боевые задачи, которые за ленточкой находятся. Ангелы-хранители, терпение. Ребят, ждем вас. И, конечно, что-то такое жизнеутверждающее попросила наша слушательница. Давайте подарим песню и в виде поддержки всем и волонтерам, и ребятам в исполнении Маруси. Она называется «Моя Россия». Очень хорошие слова.

0: Казак-ФМ.
1: Друзья, ну а завершать я буду уже вашими электронными приветами и поздравлениями, которые набежали, как всегда, большая часть к финалу часа, но тем не менее, все зачитаем. Но прежде я хочу напомнить, что на Казак-ФМ проходит конкурс «Признайся в любви». Присылайте признание своей второй половине в наш МАКС 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире, ну а автор лучшего получит сертификат на проживание 2 ночи 3 дня в городе отеле «Бархатные сезоны». Вот спонсор город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории Сириус. Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салон красоты и спа. При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. «Бархатные сезоны» – там, где счастлива ваша семья. Напомню, что конкурс продлится до 22 июля, поэтому поторопитесь, не откладывайте на последние дни. Ну и принимайте участие. Побеждайте! Наталья Васильевна, от чистого сердца желаем вам, чтоб счастье читалось по вашим глазам. Пусть жизнь дарит много солнца и света, чтоб сердце теплом всегда было согрето. Здоровья, всего самого доброго от семьи Роменских. Ударение не поставили, это сообщение прилетело. Ну, вот так вот. Такое поздравление. Присоединяемся. Поздравляем вас и от коллектива «Казак-ФМ». Вчера, 14 июля, сегодня 14 июля, свой день рождения отметила прекрасная женщина, мама, бабуля, любимая супруга Буханцова. Надежда из Станицы Владимирской. От всей души поздравляем тебя, Надя. Желаем крепчайшего здоровья, удачи, благополучия, исполнения всех заветных желаний, всех благ тебе, дорогая. Наталья Алексеевна подписалась. Дети, внуки, супруг Иван Степанович. Присоединяемся, дорогая Надежда. Поздравляем вас от коллектива «Казак-ФМ». Алексей, поздравьте, пожалуйста, Лобачева Александру с днем рождения, с 11-летием, от папы Миши, мамы Жени, дедушки Валеры, бабушки Лены, тети Вики, сестры Валерии. Желаем много здоровья, успехов в учебе и в спорте из Переяславской. Да, с удовольствием. Сашеньку еще раз приветствуем и поздравляем. Алексей, приветствую. Поздравьте, пожалуйста, всех рыбаков Кубани и Ростовской области с прошедшим днем рыбака. Это Артем. С удовольствием. Поздравляем, конечно же, и от себя лично, и от коллектива «Казак-ФМ». Добрый день, станица Чепигинская Брюховецкого района. Хотим поздравить с днем рождения жену, маму, сестру, подругу Гончарову Викторию Викторовну. Дорогая, от всей души поздравляем. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и всего того, чего ты сама хочешь. Пусть твои желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайся такой же красивой, выразительной, молодой, душевной, искренней, понимающей. Ты замечательный и настоящий человек. Твоя любящая семья, муж Сергей, сыновья Сережа и Евгений, брат Евгений со своей семьей, сестричка Лена, подруги Алена и Светлана подписались под сообщением. И мы тоже через запятую от «Казак-ФМ» вас поздравляем. Казачок, добрый день, хорошего дня, добра, прекрасного настроения от Натальи Силашидок. Добрый день, «Казак-ФМ». Прошу передать и пожелать здоровья, благополучия, удачи Елене Николаевне Шелеповой, станица Крупская. Она очень добрая, отзывчивая. Человек пусть отвлечется от дел и послушает песню. Подружка Алена прислала это сообщение. Да, песня будет хорошая. Добрый день, друзья. Георгий и Лилия из Владикавказа передают привет брату Сереже. Красотуля, мы с тобой, знай. Любим тебя, обнимаем крепко, держись, все преодолеем. И на нашей улице снова будет праздник. Ага. Ну и слова поддержки, это тоже важно. Здравствуйте, хочу поздравить моего брата Максима с днем рождения. Хочу пожелать здоровья, удачи, успеха, в любви. Это Вика прислала, и мы поздравляем вас. Ольга Александровна Яриш, наш обожаемый социальный работник, с личным праздником. Пусть твое 59-е мгновение подарит тебе везение и любовь на все времена. Твои подопечные в полном составе станиц Привольная. Ну и, конечно, за Ленточку отдельно пожелание ангела хранителя. Меня зовут Алексей Орлов. Друзья, я хочу пожелать вам хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. Про вечерние варенички не забывайте. С 20 часов они вновь появятся в эфире. К Виктории уже обязательно заглядывайте. А я прощаюсь до завтра. Хорошего дня. Пока.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.
0: Шутки, прибаутки. Эх, братцы!
2: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Далафандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают из куска древесины мягкой породы, так как она более звучна и легче поддается обработке. Далафандыр чаще всего сопровождал пение и танцы. В его компании грустили, смеялись, в любви признавались. Но в начале 20 века музыканты стали от него отказываться. Посчитали слишком простым и устаревшим. К счастью, в 1938 году группа энтузиастов решила инструмент реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей далафандыра. Пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Далафандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа — так пусть в ваших домах всегда звучит фандыр, душа Осетии.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вань, а Вань, подскажи, почему ты мне всегда даришь не то, что я хочу?
2: Так, а что ты хочешь-то?
1: Ну, я не знаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Ищешь друга без недостатков? Останешься без друзей. Так говорят наши соседи туркмены, а их в Краснодарском крае всего 635. И это очень дружный народ. Вообще, дружелюбное отношение к представителям любой национальности и вероисповедания – одна из главных черт этого народа. Туркмены всегда очень открыты для своего собеседника, могут тонко чувствовать его настроение и сопереживать ему. По натуре они спокойны и уравновешены. Очень хорошо держат под контролем свои эмоции в любых ситуациях. Туркмены дорожат чувством дружбы и любви и стремятся поддерживать добрые отношения с соседями. Этому учит народная мудрость. Близкий сосед лучше, чем далекий брат. И живи по соседству со счастливым, и сам будешь счастлив. Недостойным считается обидеть соседа или вмешиваться в его личные дела. Особенным авторитетом у туркмен пользуются люди пожилые. Это аксакалы, умудренные жизненным опытом и занимающие значительное место в своей семье, селении или даже государстве.

0: присутствии молодежь ведет себя всегда вежливо, о них всегда заботятся и с почтением относятся к советам и рекомендациям старших, исполняя их беспрекословно. С такой же подчеркнутой вежливостью у этого народа принято относиться к гостям. Туркмены нередко складывают мнение о человеке по тому, как он принимает гостей. А репутация хорошего хозяина для них весьма дорога. Однако при этом считается, что гость не должен опаздывать или являться раньше назначенного времени. Также не принято ходить к соседу-туркмену на обед без приглашения или приводить с собой незваных. А уж хозяевам дома не принято встречать гостей в домашней одежде или подметать помещение в их присутствии. Тех гостей, которые пользуются наибольшим уважением, встречают еще у ворот. За руку приветствуют, как правило, только мужчин. Женщин приветствуют поклоном и прижатой к сердцу рукой. После приветствия гостей усаживают на самые почетные места за столом. Кстати, скатерть, на которой расставляют блюда с едой, у туркмен считается священной, и наступать на нее – большой грех. Перед едой принято поблагодарить Бога за пищу и попросить Его благословения. А во время еды у них считается неприличным разговаривать, брать большие куски пищи и смотреть другому в рот. Несмотря на то, что по древним обычаям мужчины и женщины не могут трапезничать за одним столом, сейчас этого правила почти не придерживаются. Но, само собой, ухаживает за гостями хозяйка дома. Так как каждую трапезу принято и начинать, и заканчивать обильным чаепитием, то сначала на стол подают сладости и легкие закуски, приберегая основное блюдо напоследок. Чай разливает сам хозяин. Кстати, у туркмен считается, что чем меньше в чашку наливают чая, тем более уважаем гость. Как ни странно, но это признак уважения. Чем чаще обращается гость к хозяину за добавкой, тем более польщенным тот себя чувствует.
1: Добрые соседи! Когда

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Знаете, девочки, когда старость наступает? Когда косметичка превращается в аптечку.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ!

0: мой.
1: А ви бачили, що це?
2: Что означает слово «ляг» на черноморском диалекте кубанских казаков?
1: Ты бач, як оно!
3: Какая-нибудь кочерга, может быть?
4: Что-то наподобие «лекать», «звать», возможно, кого-то. То есть «ляг» — это, может быть, это как какое-то прозвище.
5: Что-то, мне кажется, это какое-то обзывательство. Вот ты ляг, да?
6: Там кто-то крикнул, и я злякалась, перелякалась, испугалась.
7: Бабушка говорила слово «лякать». Я ж тебе скільки лякала, она говорила. Лякала. Это значит, она звала меня. А я не чуяла. Она говорит, ты шо ж меня не чуешь? Я ж тебе лякала.
8: Ну, скорее всего, видимо, это испуг. Страх, испуг.
9: Ну, лякать – это испугать. Вот. Ой, він мене так злякав.
10: Это страх, перелякався, злякався.
2: Действительно, на диалекте слово «ляг» означает «испуг», «страх». Так появился и глагол «лякать» – «пугать» или же «пужать». Как гласит кубанская присказка «здалыка завлыка, а сблыська ляка». Оце так.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну а этот анекдот, это, пожалуй, классика всех народных анекдотов. Кум, а кум, а чё у тебя по двору поросенок на протезе бегает?
2: Так и шо мне, ежели мне холодца захотелось, шо мне всю свинью изводить?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Ja.
1: Эх, хорошо с Казак-ФМ. Когда душа поет.

0: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда душа поет.
3: Казань.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, кум, здорово, привет. Слухай, ты, говорят, фирму новую открыл. Может, это, меня на работу возьмешь? Ну, кум же все-таки, да?
2: Ну что, нет проблем, могу и взять. Значит, с тебя необходимо резюме, знание иностранного языка и владение компьютером.
1: Знаешь, кум, вот за что я тебя уважаю. Вот ты как никто умеешь посылать. Вот послал, так послал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Этому и сало невкусно, а проголодается и вода вкусна. Так говорят удмурты, наши соседи. Ни много ни мало, а на Кубани их почти 3500. И кто-то из них вполне может жить с вами на одной улице. Удмурты – очень древний народ. В русских источниках они упоминаются с 14 века. И их древнейшее самоназвание – ары, то есть человек или мужчина. Уже в 15 веке северные удмурты вошли в состав российского государства. А в начале 20 века у этого народа в междуречье Камы и Вятки появилась собственная республика. У удмуртов принято дружить с селами. Например, коров принято пасти по очереди, устанавливая дежурство. Молятся тоже семьями. Причем до сих пор во многих удмуртских семьях распространено язычество, и богов задабривают супами и кашами. Кашам, кстати, здесь особое отношение. Зерна злаков считаются символом множественности и приумножения, урожая, приплода, достатка в семье и появления детей. Например, обряд посещения роженицы у удмуртов так и называется – ходить на кашу. Кашей кормили и молодых перед первой брачной ночью, чтобы было много детей. Обязательно была каша и во время трапез при строительстве дома с помощью соседей. А еще один древний обряд – новая каша – совершался после жатвы. Причем в угощение клали несколько специй.

Когда кулинары говорят об удмуртской народной кухне, прежде всего они подразумевают пельмени. Да, именно пельмени, которые во всем мире считаются исконно русской едой, попали в Россию из Пермского края, от предков нынешних удмуртов и коми. Пельмень удмурты называют пельнянь, пель-ухо, нянь-хлеб, то есть хлебное ухо. И с этим действительно не поспоришь.

0: Любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак ФМ.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: спрашиваю сына. Ну, когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот. Добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям или даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых кума-рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело, там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, вот кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

бы не пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

0: ты моя женщина.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Ну, а финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
1: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а? Мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А, ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится, по себе знаю.
1: Ну вот что ты вот напоминаешь?

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Муж бреется в ванной и ругается.
2: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
1: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
0: Шутки,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а у Земли есть день рождения?
3: Нет, Ниночка, потому что узнать конкретный день, когда образовалась наша планета, просто невозможно. Процесс этот был небыстрый.
0: А как это получилось?
3: Сначала из огромного газового облака появилось Солнце. А потом под его воздействием из огромного количества космической пыли и газа начали образовываться планеты Солнечной системы. Тогда Земля мало походила на себя сегодняшнюю. Скорее всего, сначала это был раскаленный шар. А потом постепенно он начал остывать и превращаться в каменную пустыню. Без воды, атмосферы и каких-то признаков жизни.
0: И как же из каменной пустыни получилась настоящая Земля?
3: Медленно и постепенно. Под влиянием различных процессов внутри нашей планеты на поверхность поднимались различные вещества. Одни превращались в воду, другие формировали атмосферу. Ученые считают, что это заняло больше 200 миллионов лет.
0: Это значит, Земле уже столько лет?
3: Нет, дочь, гораздо больше. На сегодняшний день считается, что ей чуть больше 4,5 миллиардов лет.
0: А как это посчитали?
3: Поскольку все в нашей Солнечной системе образовалось примерно в одно и то же время, ученые вычислили примерный возраст Земли по осколкам метеоритов. Помог в этом новый метод, который изобрели чуть больше 100 лет назад. Называется он радиоизотопное датирование. Вот так люди и вычислили эту цифру — 4,5 миллиарда лет.
0: 4,5 миллиарда? Это же сколько подарков можно было получить на дни рождения?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в кутюгурах. Встречаются два кумы-соседа, один другому говорит: «О, кумы, ха-ха, да я смотрю, ты веселый. Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того, сыну велосипед купил, обмываю тю».
1: «Да ты же его 3 месяца назад купил».
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей, ха-ха».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марин хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн, сделанная из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновения ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «Марин хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

0: казака, от казачки Ольги из Краснодара.
1: Ой, вы, девоньки, подружки, вы послушайте меня. Полюбила гармониста, всех счастливее мирья.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины.

0: от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: вечер. Хорошего настроения желает вам программа «Варенички». А я начну с последней объявления последнего о детском законе в рекламном блоке. Знаете, недавно возвращалась с работы на прошлой неделе. И идет автобус, и машут ребята, бегут. И заскочили в автобус, оплатили между собой, что там быстро так смеются, разговаривают. И вдруг одному мама звонит. А он говорит: «Мам, я же тебе обещал, я не подведу. Мам, я еду, я вот там-то, там-то». А другой говорит, ему мама звонит, и он говорит: «Мам, я буду бежать, я успею». Я думаю, боже, какие порядочные парни, и как вот... И они выскочили из автобуса и в разные стороны побежали, на одной остановке вышли. Ну, так что детский закон у нас соблюдается. Очень приятно, что мальчишки так строго прям побежали по домам. 14 июля, вторник. Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Звоните и пишите в МАКС, и пишите, если вам удобно, на вареник@казак.фм. А на календаре сегодня вкуснейший ягодный день. День смородины. Помните, про смородину же загадка, да? Она белая? Нет, она красная или черная? А почему белая? Потому что зеленая. Да. День взятия Бастилии. Но это не про нас. Вот интересно, день хаоса и беспорядка. Ну, тоже надо. А знаете, я когда прочитала, я вспомнила, что в одном из спектаклей Евгений Гришковец, известный такой, заходит в дом холостяка и все время садится в любимое кресло, а вокруг такой беспорядок. В комната вся в беспорядке, и он так воинственно говорит: «Так». Садится на кресло и ничего не делает. Ну, вот такие вот воспоминания сегодня. В народном календаре Кузьма и Демьян, летние кузьминки. Вспоминайте, кого нужно поздравить с днем рождения сегодня, 14 июля. А я предоставлю слово первой дозвонившейся в программу Людмила Александровна, наша постоянная радиослушательница из Крыма, село Маленькое на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Викулечка. Я с большим удовольствием хочу сегодня поздравить своего милого соседа. Очаровательно. Вот он сидит передо мной, улыбается и говорит: «Давай быстрее-быстрее». Я говорю: «Ну как же быстрее, когда я тебе такую кайфовую песню заказала?» И в одно время и хочу поздравить своего племянничка. Тоже ему пожелать самого-самого, что они хотят, чтобы у них оно каждый раз сбывалось, не поминутно, ну пусть так. Как говорится, блажь давала хорошие, как сказать, Викочка, ты помоги. Ты
0: Людмила меня, Александровна, да, давайте да. Начнем с того, что как зовут соседа и как зовут второго.
1: Соседа, соседа Бугаенко Олег Петрович.
0: Так, да. А второй именинник?
1: А
0: второго именинника?
1: А второго Занин Сергей Васильевич.
0: Ну вот, Олег Петрович, дождалась Людмила Александровна, когда связь начала угукать нам. Олег Петрович, Сергей, от души поздравляю вас с вашим личным праздником, с днем рождения. Мы вместе с Людмилой Александровной пожелаем вам прежде всего мира и здоровья. Строить планы вы, мужчины, и исполнять их, и новые строить, и вновь исполнять. Быть любимыми, дорогими сердцу тем людям, которые вам близки, которых вы называете родными и тоже любимыми.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Друзья, продолжая, напомню, наш телефон таков же, как и Макс, но по телефону стационарному дозваниваетесь, а в Макс пишите. +7 928 401 2020. Вечерний выпуск в эфире. Уже вижу, что отметились Крым, Пенза и Литва. А вот Зонтовский со своими пишет из Пензы, из Пензенской области. Добрый вечер. А мы ждем, пока супчик сварится с фрикадельками. Весь день прошел в работе, в прополке, в готовке, в уборке. Устали. А вечер с казачком бодрит и поднимает настроение. Привет и передаем веточки Сакуры Анатолию из Литвы, Ирише в Москву, ведущим радио Казак ФМ и всей команде казачка, в общем, да. А про смородину у нас красная уже поспела. Мы варенье из нее сварили. Ой, зонтик дорогой, все рассказал. Молодец. Привет из станицы Чепигинская. Хотим поздравить с днем рождения сестру и подругу Викторию Викторовну Гончарову. Желаем тебе всегда быть счастливой, каждый день встречать с улыбкой на лице. Пусть мельчайшие детали жизни радуют тебя. Пусть все, что окружает, приносит восторг. Близкие люди всегда будут рядом. Любят, ценят, обожают. Сестра Лена и подруга Алена. Сергей из Абрау-Дюрсо, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, хотелось бы сегодня поздравить наших почтовиков с днем почты прошедшим. Виталика, нашего Кривопуска, и Клавдию Григорьевну, которая 38 лет проработала на одном месте на почтовом отделении. Также еще поздравляю Танюшу Бородину нашу, тоже имеет отношение к почте. И хочу еще передать нашим постоянным нештатным почтальонам привет Виталику и Любовь Ивановне, которые каждому нашему дню рождения посылают нам всем открыточки. Всех обнимаю, целую, нежно люблю. Виктория, я хотел бы поделиться одним очень прекрасным событием. Да. Я в это воскресенье побывал в дельфинарии.
1: Как ощущения?
2: Это непередаваемые ощущения. Обалденные.
1: Сереж, ну поздравляем, поздравляем. Рассказал мне за эфиром, что трогал дельфинов, общался с ними. Но это замечательно, это событие на всю жизнь. Тоже очень люблю дельфинарий. Необыкновенно умные животные.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Да, это волна Казак ФМ, плюс 7-928-401-2020. Телефон Вареничков. Звоните, пишите в Макс. А, Сережа, спасибо за поздравления. И выбранную песню написал Виталий из Абинска. Так, друзья мои, Марина Егорченко. Добрый вечер, вся страна. На днях проводили старшего сына Александра в армию. С одной стороны, мое материнское сердце наполнено радостью и гордостью, с другой – грустью. Ведь нам предстоит год разлуки. Желаю сыночку легкой службы, верных товарищей. Мы все бесконечно любим и ждем его домой. Пусть ангел-хранитель и моя семья, моя любовь уберегут его от любой беды. Пусть каждая мама, жена дождется своего любимого из армии или СВО. Марина Егорченко, вам терпение, все будет хорошо. Добрый вечер всем слушателям. Наш дорогой Руслан Петруленко из Ярославля привет передает всем тем, кто его знает. Желает хорошего вечера и замечательного настроения. Волгоград блины с творогом делает и варенички с картошечкой ждут лепки. Всем радиослушателям привет от Матрешки Ивановой, от Татьяны, и вам огромный привет. Добрый вечер всем слушателям «Казачка». Сегодня мы от всей души поздравляем жителя Крыма Владимира Акопяна с днем рождения. Желаем ему всего самого наилучшего, здоровья, мирного неба над головой. Всем слушателям позитива и мирного неба. До отдыха в Краснодарском крае остался месяц. С уважением, ваши слушатели Александр и Наталья в Оренбурге, плюс 34. И нам, знаете ли, похвастаться, Оренбург, привет. Нечем, очень жаркие дни. Затянуло сегодня небо, но, честно говоря, прям жарко. Вот жарко. А Сергей из Белореченска, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый. Слушаем, да. Поздравляйте.
2: Да, хочу поздравить свою жену с 7-летием.
1: Совместной жизни? Как зовут? Надежда.
2: Нет.
1: А с чем?
2: Надежда. 15 лет у нас было 8-го.
1: А поздравить с чем?
2: Поздравить сегодня хочу с 37-летием.
1: Ага, с днем рождения, Сергей. Ну, я слышу, что много гостей. Давайте, Сереж, от души поздравим Надежду. Сказал мне за эфиром, что очень люблю, но 37 еще совсем молодая, уверена, красивая, добрая. Ваша, да, Сергей? Качаете головой. А Артур Степанян, женщина, любимая, родная. Для вас, Надежда, крепкого здоровья, счастья женского на долгие годы.

0: 99,2 FM в Хадыжинске. Уключай! На Казак ФМ.
1: Немножко непонятно заполнено сообщение, но так понимаю, что Надежду Седую поздравляют с днем рождения, с пожеланиями счастья, здоровья, успехов в жизни. Чтобы жизнь радовала и радовалась жизни, мы тебя все любим, желаем всех земных благ. Семьи Седых и Кухтиновых. Так, друзья, еще. От правнучки Миланы и от Ярика, бабушки Василенко Раисе Николаевне, привет огромный, мы тебя очень любим. А Татьяна написала Бирюкова. Нет, я не матрешка, а другая. Вы меня называли всегда Танюшкой. Люблю. Танюшка, привет вам. А где наша матрешка? Я вот перепутала две Танюшки из Волгограда. Волгоград, привет. День рождения сегодня отмечает наша мама, бабушка, прабабушка Наталья Сергеевна Лепчанская из станицы Федоровская. Желаем здоровья, всего хорошего. Дети, внуки и правнуки. Так, друзья, давайте-ка Валентину Михайловну из хутора Ротефаны выслушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень люблю вашу передачу и очень ее всегда слушаю. Очень приятное общение с вами. Также я хочу поздравить сегодня своего братика Британа Николая Михайловича, называющегося его свободно, Григорьевского района, с днем рождения. Пожелать, братик, тебе всего самого хорошего, светлого, чистого, доброго. А самое главное, мой хороший, здоровья, здоровья, здоровья.
1: Да, песня «Журавли» для вас, именинник, но думаю, что разделим эту песню, вы будете рады разделить вот с каким юбиляром сегодня. 90-летний юбилей житель станицы Каневская Гавриил Лукич Ксенс отмечает. Дорогой дядя Гарик, вам сегодня 90, с чем мы вас искренне поздравляем. Это почтенный возраст, говорит о том, что вы человек с большой буквы. Только мудрые, добрые и поистине прекрасные люди празднуют такие даты. Позвольте же пожелать вам счастья, благополучия, мира, гармонии, солнечного света, безоблачных дней и крепкого-крепкого здоровья в отличном самочувствии. С юбилеем! 90 – это возраст мудрости, внутренней силы. Пусть здоровье уверенно шагает рядом, воспоминания согревают, а будущее остается интересным, добрым. Желаем наслаждаться каждой мелочью, ароматом хлеба, пением птиц, рассказами внуков, тихими семейными праздниками. С любовью, семья Гайдамака из станицы Ленинградская, хутор Белый. По-моему, матрешка Иванова шлет привет. Сейчас после песни сразу увидим и узнаем.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Так, вижу, что волгоградская наша матрешка пишет. Матрешка тут. Колоночка играет, кормлю малышню. Шлю большой привет всем, мои родные. Делаю подачу дела и слышу вдруг свое имя. Поэтому отписываюсь. Мы тут и мы с вами. Доброго вечера и всего светлого, чистого, доброго. Люблю, ваша матрешка Иванова из Волгограда. Ну, Танюша тут вас опередила. Татьяна Бирюкова. И написала первая из Волгограда. Ну, конечно, малышню кормить. Это важнее. Правильно, Таня? Наши сладкие варенички. От души присоединяюсь к атаману Сергею Александровичу. Поздравляю Виталия Вячеславовича с профессиональным праздником. Согласна, что Виталий Вячеславович, Любовь Ивановна, настоящие преданные эпистолярному жанру, к чему призывает наша ведущая. Огромная благодарность за это, за открытки. Это очень дорогого стоит. Здоровья вам, любви. Любви, Божьей благости каждому, кто сейчас в вареничках. Доброй недели. За ленточку низкий поклон нашим защитникам, ангела-хранителя. Берегите себя, наши родные. Приятного аппетита всем, кто ужинает. Наверное, Пенза доварила супчик с фрикадельками. Приятного аппетита, Зонтовские. Отдыхайте с удовольствием, написала Валентина из Геогинской. А Дмитрий пишет: поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Александру Лобачеву. От дедушки Валеры, бабушки Лены, мамы, папы, брата Назара, дядь Димы, тети Вики и сестры Валерии. Успехов в учебе, в спорте, хороших, добрых улыбок. Быть всегда красивой. Станица Переяславская. В нашем эфире Галина из хутора Белый. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Слушаем.
3: Я бы очень хотела поздравить. Сегодня еще раз просто прослушала, которое вы поздравляли, Виктория. Угу. И он... Гаврила Лукича. У него сегодня прекрасная дата. 90 лет, юбилей. Это возраст, которым можно по-настоящему гордиться. Дядя Гаврюш, мы поздравляем вас, желаем силы духа, крепости здоровья, душевного спокойствия вам. Пусть ваши близкие люди окружают заботой, вниманием. Пусть в доме всегда царят уют и достаток. Желаем ясного ума, бодрости тела, хорошего вам самочувствия. Пусть жизнь дарит только приятные эмоции, а каждый день становится поводом для радости и благодарности. Я очень вас люблю, мы вся семья Гайдамака поздравляем вас с юбилеем.
2: Молодец какая. Ну что, юбиляр, уже звучало для вас поздравление, еще звонком поздравили, подытожили. Я узнала, что вы прекрасно пели в хоре. Вы любитель казачьей песни. Для вас кубанский казачий хор «Казачий край». С 90-летием поздравляем вас от всех радиослушателей радиостанции и от нашего коллектива, от всего сердца.

0: Рыжий казак.
1: Вареночки.
0: Вареночки на Казак FM.
2: Как бравадно прозвучал наш казачий край. Всем привет, казаки. Ух, наверное, чубы поправили, улыбнулись, ус подвели. Так, с 90-летием поздравления летят и от Руслана Петруленко для юбиляра. Пожелания крепкого здоровья и долголетия. Узнаю, что у зонтовских супчик сварился очень вкусный, все в порядке, ужин удался. У нас есть звонок. Николай из Родников на связи. Здравствуйте. Слушаем вас. Николай, говорите. Говорите. Говорите.
3: Поздравляем вас.
2: Николай, кого вы поздравляете?
3: Почтовых работников.
2: С праздником, так. Ну, в общем, пожелания всего самого доброго всем почтовым работникам от Николая из Родниковской. На будущее для всех-всех-всех. Откуда звучит у вас радио «Казак FM»? Не знаю, но когда вы дозвонились, либо приглушить, прикрутить и разговаривать с ведущими, либо уйти в другую комнату или выйти из дома поговорить. Потому что вот эти помехи, нам хочется вас послушать от души, ваши сообщения, ваши поздравления. А получается наоборот. Николай, для всех почтовых работников от вас, Калина, стоит казачья душа.

0: Казак ФМ.
1: По-моему, все ваши дочитала сообщения. Если вдруг какое-то не прочла, ну поставьте галочку. Мне показалось, что все. Вот только вот не могу вспомнить любимую мамочку и бабушку Любовь Михайловну Курепину. С 60-летием поздравляют, с юбилеем. Пусть 60 тебе уже, да, о чем вы говорите? Что такое 60? Но много радостных мгновений впереди. Здоровье пусть не убывает, а дети чаще навещают. Радуйся каждому дню. От души, Любовь Михайловна, поздравляем вас. От души поздравляем и приветствуем всех тех, кто был этим вечером и остается на любимой волне радио «Казак ФМ». Знаете, как в добром кругу хороших знакомых посидела с вами, послушала песни, послушала, кого и с чем вы поздравляли, что писали, это очень приятно. Друзья, да, завтра в 12 часов вас встречает Алексей Орлов. Я, Виктория Никитюк, буду ждать вас на свидание в 20 часов уже завтра вечером. Хорошего вечера в нашей компании «Казак ФМ». Погоды свежие такое, знаете, но вечером, наверное, будет полегче, чем днем. До свидания.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Для тебя, малыш, мы собрали цикл сказок разных народов, которые живут в нашей стране. И сила их в мудрости и красоте традиций. А сила наша в дружбе и согласии между нами. Усаживайся поудобнее и слушай. Грузинская сказка «Лев и заяц». Жили-были в одном лесу звери. Хорошо жили дружно. Одно было плохо. Не давал им спокойно жить царь зверей, лев. Каждый день нападал он на кого-нибудь из них и съедал. День и ночь тряслись звери от страха. Надоело зверям дрожать за свою жизнь. Собрались они и стали совет держать. Что придумать бы, как быть, чтобы не жить в постоянном страхе? Судили, рядили и постановили определить льву дань и самим отправлять к нему зверя, каждого в свой черед. Доложили о решении льву. Согласился царь зверей, но только с уговором.
2: Опоздайте хоть немного, пеняйте на себя.
1: Стали звери каждый день носить льву дань. Вот пришел черед зайцу идти.
3: Пойди, я пойду, а съесть тебя не дам,
1: говорит заяц.
3: И всех вас избавлю от ненасытного владыки,
1: смеются звери.
4: Глядите-ка, как расхвастался, расхрабрился трусливый зайчишка.
1: Только зря они смеялись. И вот не явился заяц ко льву вовремя, опоздал к назначенному времени.
2: Ты где пропадал?
1: Зарычал лев.
3: О, всемогущий повелитель!
1: Смиренно начал заяц.
3: Я вел к тебе барашка, а по дороге мне встретился другой лев. Схватил он барашка и потащил его в яму.
2: В какую яму? Ну-ка, покажи мне ее.
1: Заяц привел льва к глубокой яме с водой и говорит:
3: вот сюда прыгнул твой обидчик.
1: И склонился над ямой. Схватил лев зайца, чтобы тот не сбежал, и тоже склонился над ямой. Видит лев, не обманул заяц. В отражении воды в темной глубине и правда сидел лев. Смотрит на него так грозно, глазами сверкает, а в лапах зайца держит. Рассвирепел лев, зарычал, да и прыгнул в воду растерзать обидчика. Да там, в глубокой яме с водой, так и остался. Осмышленный заяц помчался в лес сообщить другим зверям радостную весть. Вот и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, закрывайте глазки и засыпайте. Добрых вам сновидений!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Эх, хорошо с казаков.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе маленький хуторок, маленькая избенка на отшибе, и к дому подбегает мужик и орет: «Пахом! Эй, Пахом, выходи! Тут на твою тещу собаки напали!» А Пахом выходит такой на крылечко и медленно, так спокойненько выходит и говорит: «Знаете что? Сами напали, пускай сами и отбиваются».
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак

руки, за твои слезы, что пролила по ночам. Теперь поверь, что лишь за тень твоей улыбки я все тепло

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду, коли на милую.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.